0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Возьми меня с собой.
1: Сейчас на спутнике «Минута драйва» спонсор ООО «М-Запад». Официальный дилер «Экспокар».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Минута драйва».
4: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. «Скажите своей машине, мне холодно», и она отрегулирует температуру. «Спросите о новостях спорта», и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.
2: Реклама.
5: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
6: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации акций. Количество автомобилей по акции ограничено.
7: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
8: Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
9: В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Весна. В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
3: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. В течение дня до плюс 11.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
2: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 мая 1943 года состоялся матч на руинах Сталинграда. Вернувшиеся с фронта футболисты дали бой одному из ведущих клубов страны, московскому «Спартаку». Ждали московское «Динамо», но почти все «динамовцы» оказались на фронте. В Сталинграде тоже с трудом собрали 13 игроков. Матч должен был показать, что город жив. Смотреть на игру пришли 10 тысяч человек, а когда фронтовики победили 1-0, зрители выносили их с поля на руках. После матча состоялся строгий по-военному банкет. Несколько буханок ржаного хлеба, мерзлая картошка и селедка с ржавчинкой. Матч на руинах получил большой международный резонанс. Лондонская «Таймс» написала, что это второе чудо Сталинграда. А английский журналист Брюс Харрис в заметке об английском футболе первый абзац посвятил игре в СССР и отметил несокрушимый сталинградский дух. О матче на руинах написан роман «Москва-Сталинград» Дмитрия Рогачева, удостоенный большой литературной премии России за 2008 год.
4: Реклама.
5: Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97-31-31.
6: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
7: Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
8: Муж просил подождать.
9: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
8: Ах, Аконыч.
9: 43-55-13.
10: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Телефон рекламной службы 52 60.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, хороший день для работы над вашей главной задумкой. Если таковой нет, пора бы задуматься над какой-нибудь большой целью. Тельцы, день выполнения обязательств. Скорее всего, вам не дадут выйти за рамки правил и традиций. Близнецы, события дня будут иметь большое значение для вас или кого-то из вашей семьи. Наблюдайте за происходящим внимательно. Раки. День обострения семейных конфликтов. В центре внимания могут оказаться деньги или недвижимость. Львы. В сложных делах опирайтесь на родственников. Друзья могут подвести по независящим от них обстоятельствам. Девы. День, когда можно будет отвлечься от напряженной ситуации и просто отдохнуть. Используйте эту возможность. Весы. Не стоит пытаться решать сложные вопросы неформальными способами. Вопросы не решатся, а дружба может пострадать. Скорпионы. День может начаться с удачных поворотов событий, но не стоит полагаться на удачу полностью. Она может оказаться мимолетной. Стрельцы. Возможен не самый приятный поворот событий. Возможно, вам придется заниматься делами, которых вы не планировали. Козероги. День, когда можно смело просить поддержки в делах. В том или ином виде и в том или ином объеме вы ее получите. Водолеи. Не стоит нервничать и суетиться, если что-то пойдет не так. Спустите ситуацию на тормозах. Все образуется само. Рыбы. У вас появятся новые возможности, а значит и новые желания. Это день вдохновения и планов на будущее.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Сегодня пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. В течение дня до плюс 11.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Сейчас на спутнике «Минута драйва» спонсор ООО «М-Запад», официальный дилер «Экспокар».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.
1: Реклама.
2: Хотите мощный и надежный кроссовер, но не хотите переплачивать? В Экспокар ТНТ-7 доступен от 2 миллионов 210 тысяч рублей. Надежная сборка на российском заводе плюс официальная гарантия 5 лет. Это уверенность в каждой поездке. Почему покупают в Экспокар? Честная оценка вашего автомобиля и дополнительная скидка. Экспокар – ваш надежный партнер в выборе автомобиля.
4: Стоимость указана на ТНТ-7 комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
5: Весна. В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Компания «Красота под ногами».

0: ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 мая 1955 года парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку. Уникальная индуистская система поделила общество на 4 категории еще до нашей эры. В высшую касту брахманов вошли жрецы, мудрецы, учителя. Во вторую касту кшатриев – воины и цари. Третью – вайшье составили земледельцы и торговцы. А в четвертую – низшую касту – шудр входили слуги, разнорабочие и крестьяне. Но всегда вне системы была группа неприкасаемых. Дотронуться до них для представителей других каст означало оскверниться. Сейчас неприкасаемых называют «далиты» или «угнетенные». Де юре за их дискриминацию грозит тюрьма, им гарантируют места в вузах и даже в правительстве. Но де-факто, например, на место в кафе, где посидел далит, многие клиенты не сядут. Индусы верят в перевоплощение и считают, что соблюдающие правила касты в будущей жизни возвысятся, а нарушающие понизятся. Интересно, что, например, танцор диско Митхун Чакраборти из высшей касты брахманов, а вот актриса и мисс мира Айшвария Рай из низкой касты земледельцев.
4: Реклама. Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97-31-31.
5: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
6: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
7: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37. Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
8: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на «Семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на «Семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
9: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
10: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Телефон рекламной службы 52 62.

0: спутник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: А ну, уступи микрофон!
8: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в премьер «Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел!
9: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. В течение дня до плюс 11.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60 57 57. Стройка или ремонт? А где купить забор, жалюзи или штакетник, уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
2: Телефон рекламной службы 52 62

0: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 2 мая 1943 года состоялся матч на руинах Сталинграда. Вернувшиеся с фронта футболисты дали бой одному из ведущих клубов страны, московскому «Спартаку». Ждали московское «Динамо», но почти все «динамовцы» оказались на фронте. В Сталинграде тоже с трудом собрали 13 игроков. Матч должен был показать, что город жив. Смотреть на игру пришли 10 тысяч человек, а когда фронтовики победили 1-0, зрители выносили их с поля на руках. После матча состоялся строгий по-военному банкет. Несколько буханок ржаного хлеба, мерзлая картошка и селедка с ржавчинкой. Матч на руинах получил большой международный резонанс. Лондонская «Таймс» написала, что это второе чудо Сталинграда, а английский журналист Брюс Харрис в заметке об английском футболе первый абзац посвятил игре в СССР и отметил несокрушимый сталинградский дух. О матче на руинах написан роман «Москва-Сталинград» Дмитрия Рогачева, удостоенный большой литературной премии России за 2008 год.
4: Реклама. Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97 31 31.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вена, хороший день для работы над вашей главной задумкой. Если таковой нет, пора бы задуматься над какой-нибудь большой целью. Тельцы, день выполнения обязательств. Скорее всего, вам не дадут выйти за рамки правил и традиций. Близнецы, события дня будут иметь большое значение для вас или кого-то из вашей семьи. Наблюдайте за происходящим внимательно. Раки, день обострения семейных конфликтов. В центре внимания могут оказаться деньги или недвижимость. Львы, в сложных делах опирайтесь на родственников. Друзья могут подвести по независящим от них обстоятельствам. Девы, день, когда можно будет отвлечься от напряженной ситуации и просто отдохнуть. Используйте эту возможность. Весы, не стоит пытаться решать сложные вопросы неформальными способами. Вопросы не решатся, а дружба может пострадать. Скорпионы, день может начаться с удачных поворотов событий, но не стоит полагаться на удачу полностью, она может оказаться мимолетной. Стрельцы, возможен не самый приятный поворот событий. Возможно, вам придется заниматься делами, которых вы не планировали. Козероги, день, когда можно смело просить поддержки в делах. В том или ином виде и в том или ином объеме вы ее получите. Водолеи, не стоит нервничать и суетиться, если что-то пойдет не так. Спустите ситуацию на тормозах, все образуется само. Рыбы, у вас появятся новые возможности, а значит и новые желания. Это день вдохновения и планов на будущее.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Сегодня пасмурно, дождь, ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. В течение дня до плюс 11.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
8: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
9: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 7, днем до плюс 14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Весна. В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: слушателей старше 12 лет.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Современное кино – это огромная индустрия, в которой, конечно же, ничего не бывает просто так. Перед тем, как начать снимать, нужно убедиться в том, что сценарий будет действительно интересным. Сегодня сценарий. Всегда существует литературный сценарий. Первоначальный вариант истории с диалогами и описанием сцен, но без технических пометок. Режиссерский сценарий или экспликация – это детальный план съемок, где расписаны в том числе ракурсы, свет и движение камеры. Технический сценарий содержит данные о длительности сцен, спецэффектах и звуковых решениях. Разновидность этого сценария – поэпизодный план, пронумерованный список всех сцен с кратким описанием того, что в них проходит. Презентация сценария продюсерам с целью найти финансирование называется питчингом. Часто в питчинге используют лонглайн – краткое содержание фильма, обычно из одного-двух предложений, передающее основную интригу. «Рыба из воды» – это классический сценарий, где герой попадает в совершенно чужеродную среду. По этому сценарию сняты, например, «Крокодил Данди» и «Детсадовский полицейский». Сценарий «Боец» предполагает постоянную борьбу с трудностями, врагами или самим собой. Часто этот сценарий дополняется сценарием «Тикающая бомба», когда у героя ограничено время для достижения цели. По этим сценариям снимаются практически все современные боевики. «Дорожное кино» – это сценарий, в котором герои путешествуют, и физическое перемещение совпадает с их внутренними изменениями. Это, например, «Маленькая мисс Счастье» и, как ни странно, «Безумный Макс. Дорога ярости». Один из самых сложных сценариев – «Встреча с прошлым». Это сценарий, основанный на возвращении героя в место, которое он давно покинул, чтобы исправить ошибки прошлого. По этому сценарию сняты, например, «Петля времени» и «Солярис». Хотя «Time Loop» – «Петля времени» – это отдельный сценарный ход. Герой вынужден переживать один и тот же день снова и снова, пока не выполнит определенную задачу. Это исходный код, где герой раз за разом переживает последние 8 минут жизни пассажира поезда, чтобы вычислить террориста. «Беги, Лола, беги» и, конечно, «День сурка». Что на первом месте? Один из самых удачных сценарных ходов называется «Ложный друг». В этом сценарии персонаж, помогающий герою большую часть истории, оказывается предателем. Именно по этому сценарию сняты «Бойцовский клуб», «Гарри Поттер и Кубок огня», вспомните «Грозного глаза Грюма», и даже «История игрушек 3».
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Внимание, внимание! Уникальная возможность. В честь наступающего Дня Победы. Скидка 7% на покупку квартир в сданных домах ЖК «Колизей». Квартиры

0: рядом с парком и аквапарком. Развитая инфраструктура для комфортной жизни. Особое внимание участникам СВО и членам их семей. Не упустите шанс стать владельцем своего жилья. Звоните 49 53 53. Застройщик ООО «СЗ Стройсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 15 мая 2026 года. Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи», Ворошиловский торговый центр, третий этаж.
1: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
2: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
0: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Дулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Дулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в «Полипрофиль» 977-377.
6: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
7: Премьер-строй «Волгоград» 60-57-57.
8: Золотая коллекция «Радио Спутник».
9: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
0: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
10: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью до +7, днем до +14.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это «Строма».
5: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Муж просил подождать.
8: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
7: Ах, оконыч.
8: 43-55-13.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.

0: Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче. Стройка или ремонт? А где купить металлочерепицу и профнастил? Уже придумал? В компании «Билдж». Выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».
4: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
5: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
3: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37. Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж.
4: Телефон рекламной службы 52 62 40.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 7, днем до плюс 14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев подготовить автомобиль к летнему сезону. Заправьте кондиционер и получите очистку системы в подарок. «Лекарсервис». Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
2: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 2 мая 1955 года парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку. Уникальная индуистская система поделила общество на 4 категории еще до нашей эры. В высшую касту брахманов вошли жрецы, мудрецы, учителя. Во вторую касту кшатриев – воины и цари. Третью – вайшье составили земледельцы и торговцы. А в четвертую – низшую касту – шудр входили слуги, разнорабочие и крестьяне. Но всегда вне системы была группа неприкасаемых. Дотронуться до них для представителей других каст означало оскверниться. Сейчас неприкасаемых называют «далиты» или «угнетенные». Де юре за их дискриминацию грозит тюрьма, им гарантируют места в вузах и даже в правительстве. Но де-факто, например, на место в кафе, где посидел далит, многие клиенты не сядут. Индусы верят в перевоплощение и считают, что соблюдающие правила касты в будущей жизни возвысятся, а нарушающие понизятся. Интересно, что, например, танцор диско Митхун Чакраборти из высшей касты брахманов, а вот актриса и мисс мира Айшвария Рай из низкой касты земледельцев.
1: Реклама.
3: Славу о наших предках мы пронесем сквозь поколения. Фотопортреты, памятные наклейки, цветная и черно-белая печать ко Дню Победы. Типография «Сейл». Полный спектр полиграфических услуг. Ковровская, 24. Телефон 97-31-31.
4: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
5: Весна. В «Мебельмоле» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебельмол» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
6: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
7: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Свобода».

слов. Больше музыки. Радио «Спутник». I could stay.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступление морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Не будет на стенах у нас перелома.
6: Не будет, если кирпич выберешь строма.
7: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».
10: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до +7, днем до +14.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио «Спутник».

0: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче. Стройка или ремонт? А где купить гибкую черепицу? Уже придумал? В компании «Билдж» выезд специалиста для консультации и замера бесплатно.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
3: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
4: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, днем до плюс 14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Федеральная сеть «Лекар-сервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекар-сервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. В честь Дня Великой Победы завод «Биотех» дарит скидку 36% на керамический кирпич и термоблок «Сталинградский камень» при единовременной оплате. Участникам СВО особенные условия. Подробности по телефону в Волгограде 49-81-27. Акция действует до 15 мая 2026 года.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Все меню по 350 рублей? Да, это не шутка. В ресторане «Скузи» все летнее меню по фиксированной цене. Холодный суп «Чарантелли», матча «Кокосовый пломбир», холодный чай «Инжир гранат» и многое другое. Ждем тебя в ресторане «Скузи». Ворожиловский торговый центр, 3-й этаж. Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
2: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании Green Step. Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
6: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Телефунто.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
4: А что тут страшного?
3: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
6: Муж просил подождать.
7: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
6: Ах, оконыч.
7: 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 7, днем до плюс 14.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Весна. В «Мебель Молли» на Пушкина расцветают такие приятные скидки. Появляются новые мебельные бренды, а значит, теперь еще больше новых коллекций и еще больше выбора мебели. «Мебель Молл» на Пушкина. Волжский. Пушкина, 39D.
3: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
4: Категория 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Май. Дача. Акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель». Уютнее, чем на даче.
2: Муж просил подождать.
3: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 10 мая.
2: Ах, оконыч.
3: 43-55-13.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
5: Телефон рекламной службы 52-62.

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Богемия». Ресторан «Золотая Прага».
2: Легендарный ресторан «Золотая Прага» отмечает юбилей. Уже 20 лет мы дарим вам незабываемые моменты. Два десятилетия мы бережно сохраняем традиции качества и радуем вас любимыми блюдами. «Золотая Прага». Ваша история вкуса. Советская, 28А.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 7, днем до плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, днем до плюс 14.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, не стоит забывать об осторожности и игнорировать меры безопасности, возможно, аварии и глупые травмы. Тельцы, день случайности, не нужно неоправданного риска, вам хватит того, что будет происходить вокруг. Близнецы, не стоит доверять людям, которые вас уже подводили, даже если это старые друзья, не давайте и не берите денег в долг. Раки. День непредсказуемых поворотов. Возможно, неожиданные приключения. Львы. Можно пробовать новое, но скорее именно как пробу. Начинать что-то на постоянной основе не рекомендуется. Девы. День практичности и экономии. Хорошо расчищать дом, собственные мысли и расписание. Вам не нужны невыполнимые задачи и призрачные планы. Весы. Вас могут подвести консервативно настроенные люди или официальные организации. Отложите вообще все дела. Скорпионы. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Не начинайте дела без подготовки. Стрельцы. Проверенные решения окажутся не только скучными, но и бесполезными. Придется учиться новому или импровизировать. Козероги. Хороший день для примирения и исправления ошибок. Вы сможете загладить практически любой промах. Водолеи. Вас могут подвести старые друзья или ваши собственные привычки. Будет трудно отказаться от привычного. Рыбы. Возможно, давление со стороны родственников, с которым вы не сможете справиться. Лучше отступить, целее будете.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-восточный 1,6 метра в секунду. Ночью до +7, днем до +14.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-восточный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, днем до плюс 14.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Поцелуями.

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Инструментальная музыка на Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Инструментальная музыка на радио «Спутник».